0: TDI. Само хитови.
1: Само хитови.
2: Маркетинг TDI радио 107.5. Маркетинг TDI радио 107.5. 0606444780.